Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7 часов в Тюмени. Всем привет, здесь утреннее шоу Red, и, конечно же, мы готовы поддержать тебя на старте новой рабочей недели.
1: Тепло, интересно, весело и мега музыкально. Все это здесь вместе с нами.

0: Точная Тюменская. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе утро. На календаре 24 августа, понедельник, плюс 15 градусов тепла. Уже такая классная, теплая, последняя, правда, летняя рабочая неделя.
0: Mm-hmm. Ну и такое слегка туманное у нас тут, значит, состояние. Ну, не в том плане, что в голове туман. Хотя, я думаю, что у некоторых еще и в голове тоже, да. Ну и в городе тоже такое немножко присутствует. Вот. Но что касается погоды, мне бы хотелось акцентировать ваше внимание, что действительно это последняя летняя такая полноценная неделя. И будет небольшой такой вот, не знаю, последний, финальный
1: аккорд,
0: можно сказать и так, да. Значит, сегодня, завтра и послезавтра. Ну, послезавтра уже в меньшей степени, потому что там уже дождик ожидается. Ну, вот ближайшие два дня неплохая такая температура, днем до плюс 25 градусов. И что это означает? Ну, это означает, надо успевать пользоваться всеми вот этими летними обстоятельствами. И потому что потом уже все. На выходных вообще будет плюс 10, плюс 12, пасмурно, дожди.
1: Это все уже осень там.
0: Как будто бы уже, ну да, такое. Так что вот эти пару дней используем вообще максимально по-летнему. Если вы, например, там, ну что, вот вы чувствуете, что арбузов как-то вот не наелись, да? Ну обязательно сделайте.
1: Восполнить надо. Да.
0: Может быть, у вас недостаток шашлыка. Да, тоже порешайте, пожалуйста.
1: А я вот, да, кстати, вчера, например, прибиралась и увидела ролики. Они так грустно на меня смотрели в уголочке. Я думаю, мои хорошие, вот до вторника я хочу покататься именно на вас.
0: Серьезно? Ты на роликах катаешься?
1: Да.
0: У тебя вообще все, что касается, вот все, что с колесами, да?
1: Да.
0: Все это, мы катаемся, да-да-да, мотоциклы у него вообще, все, конечно. В общем, вот, обязательно подумайте, и чтобы потом вот не было такого, знаете, вот этого чувства, ой, я там не успел что-то сделать, лето. У нас вообще лето такое получилось, знаете, то жара, то воняет, то еще что-то. Поэтому, да, давайте, сделайте обязательно.
1: Ну, а что касается транспорта, кстати, расскажу в следующем выходе. У нас новость, значит, какое место заняла Тюмень, ну, и тут Тобольск рядышком у нас, в каком-то
0: очередном
1: истопе. Да. Где-то мы опять поучаствовали, что-то заняли.
0: Ну, супер, отлично. Сразу после Алок и Хали Dive Into Me будем разбираться подробнее. Пока же. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

0: вами только что здесь в утреннем шоу Red. Это Алок и Халид. 7 часов и 10 минут в Тюмени. Ну а Тюмень снова оказалась в каком-то топе. Сейчас узнаем, в каком.
1: Тюмень заняла 10 место. Тобольск 9. В топе городов России по качеству транспорта.
0: Имеется в виду общественного.
1: Да-да-да. Оценка учитывала дороги, остановки и соблюдение расписания. То есть, чтобы вовремя приходили, там вот это вот все аккуратно было, не высаживали никого там нигде.
0: Ну что ж, мы... Или когда надо, наоборот, высаживали, да?
1: Да-да-да.
0: Ну что, мы поздравляем. Поздравляем. Это очень круто, очень почетно.
1: Надо сказать, что участников было не 11, ну так, на секундочку, а 318. Ну это как бы зачет вообще очень даже.
0: Ну да, благородно. Вообще, вы знаете, что касается транспорта, ну я периодически пользуюсь общественным транспортом. Не могу сказать, что прям ежедневно, но в целом как будто бы вполне себе вообще нормально у нас этот вопрос заслуженно, я вот к этому говорю. Вот, но единственное, что продолжая эту тему, я бы хотел небольшое возмущение, да?
1: Так, давай.
0: Значит, с Нового года собираются поднять стоимость проезда. Ты, кстати, знаешь, сколько вообще стоит сейчас
1: нет,
0: проезд?
1: Нет, давно
0: ты
1: не
0: из этих, ты из этих людей, да, которые... Ой, я даже...
1: А сколько хлеб стоит?
0: Сколько там вообще? Сейчас стоит, значит, 37 рублей, а с 1 января планируется до 50 сразу же. Ну, как вы видите, высокие места в рейтингах, они, ну... и соответствующие цены.
1: Да,
0: сразу,
1: они насмотрелись на заправке, что те там делают, что хотят, и они тоже.
0: Вообще, а есть у тебя, может, какая-нибудь история, когда ты еще ездила на автобусах?
1: У меня не было там ничего такого. Я такой приличный человек, вежливый, там всех пропускала, всегда уступала. А вот мама, когда помню, рассказала мне историю, она такая у меня дама важная, надела каблуки высокие, там юбку, поехала на работу. А ты знаешь, раньше такие автобусы были маленькие, которых нужно было еще забираться, как на третий этаж по ступенькам. Вот, едет в автобусе, там трясется вся вот так вот, но красивая. И, значит, остановка, ей нужно выходить, и она с важным видом начинает выходить. Все из одной двери, а она такая, а я пойду из передней. Попросила водителя специально открыть еще эту дверь. Он такой, ну ладно, пожалуйста. Она демонстративно выходит, и в последний момент она наступает каблуком на край юбки. И как она полетела вперед! С таким важным видом. И все такие стоят, и вроде как бы, ну не культурно смеяться, но не могли сдержать просто смех.
0: Если бы еще подложить музыку из Бенни Хилла, вообще было бы, да, супер. Ну что ж, ну мы вам желаем не выпадать, конечно, не выпадать вот так вот. Но, с другой стороны, конечно, красота требует жертв. Вот иногда бывает.
1: Главное, красиво выйти из ситуации.
0: Это да. Ну что ж, радуемся за тюменский транспорт, пользуемся им с удовольствием теперь, да. Ну а мы... Точно так же с большим удовольствием хотим увидеть, что далее у нас парочка отличных треков для понятия вашего понедельничного настроения. Эминем и Риана уже на горизонте. Ну а еще раньше Акмаль, любовная. Всем еще раз здравствуйте и отличного дня!

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Легендарная Love the Way You Lie. Это Eminem и Rihanna в утреннем шоу Red на Красной Армии. 7 часов и 19 минут в Тюмени. Ну и более-менее уже, да, проснулись, мозги запустились. Поэтому давайте как-то начинать размышлять и строить планы, да, на этот день.
1: Да-да-да. Ну и, конечно же, в этом поможет нам гороскоп. Поделимся персональным прогнозом от звезд для каждого знака зодиака на сегодняшний день. Он будет впереди, не пропустите.
0: Чуть раньше мы обязательно узнаем, что интересного в Тюмени произошло на выходных. Выпуск новостей ловите сразу после AVE Meet Me in the Dark. Уже скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 16 и пасмурно. В течение дня потеплеет до плюс 24 градусов. Будет малооблачно и без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: 4 и 5 сентября – Дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. «Инка». Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
8: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Точно, Тюменская, 7:25, а вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов, привет.
1: Доброе утро. В Тюмени изымают земельные участки и постройки на улице Хамурской и Магнитогорской для продления улицы Ставропольской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города. Улицу Ставропольскую планируют продлить от Московского тракта до Интернациональной. Четырехполосная дорога должна связать районы Маяк и Дом обороны, а также обеспечить выезд на Аккумуляторную. Следующим этапом станет капитальный ремонт участка от Московского тракта до улицы 9 января. Более 700 спортивных площадок установили в парках и дворах Тюменской области за последние 8 лет. Наиболее распространены форматы воркаут-площадок, мини-футбольных и баскетбольных полей, хоккейных кортов, памп-треков, уличных тренажеров, сообщает инфоцентр регионального правительства. Общественные пространства оборудуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году в Тюменской области обустроят еще около 40 спортивных зон. В Тюмени прекращено движение транспорта по улице Томской в районе пересечения с улицей Курчатова. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Здесь будут строить сети ливневой канализации, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда по улицам Курчатова, Саратовской, Рылеева. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:29 в Тюмени. И для того, чтобы работалось и жилось вообще в целом легко сегодня, вот вам свеженький гороскоп.
2: Овны. Творческий подход к решению задач, в том числе хорошо знакомых и привычных, позволит добиться отличных результатов.
1: Тельцы. Многое будет зависеть от вашего отношения к происходящему.
2: Близнецы. Сегодня у вас будет шанс добиться успеха практически во всем, за что бы вы ни взялись.
1: Раки. Будет много суеты и неразберихи, и в этих ситуациях вам предстоит разбираться самостоятельно.
2: Львы. Вы склонны витать в облаках, и в этом не было бы ничего плохого, если бы не одна деталь. С высоты иллюзий довольно больно падать.
1: Девы. Полезные дела помогут настроиться на привычный для вас конструктивный лад.
2: Весы. Какие бы цели вы сегодня перед собой не ставили, будьте готовы к тому, что их достижение потребует усилий.
1: Скорпионы. Лучший способ сейчас избежать проблем – это вести себя очень сдержанно и спокойно.
2: Стрельцы. Неважно, какие цели вы перед собой ставите сегодня, для их достижения вам придется приложить некоторые усилия.
1: Козероги. Как бы вы ни старались вести себя деликатно, сглаживать острые углы, избежать напряженных моментов в общении едва ли удастся.
2: Водолеи. Имейте в виду, что решение любых вопросов сегодня будет требовать времени. Лучше запастись терпением и проявить настойчивость.
1: Ну и рыбы. Будет шанс укрепить свои профессиональные позиции и заручиться поддержкой влиятельных людей.

0: For me от Зейна, только что в утреннем шоу Red, 7 часов и 33 минуты в Тюмени. И далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Напомню, что мы там рассказываем и делаем. Мы, значит, рассказываем, делимся, что случилось в этот день, какой может быть праздник сегодня, ну и, конечно же, вдохновляем на позитивный настрой. Угу. Это особенно нужно, так как сегодня понедельник.
0: Да, и вы знаете, вот действительно, сегодня понедельник, и очень символично, что сегодня, оказывается, день жажды. Угу. Ну, как будто бы у кого-то, может, были бурные выходные.
1: Может,
0: да?
1: Быть, да.
0: И вот как бы жажда – актуальный вопрос.
1: Да.
0: И сегодня, вы знаете, если вы там задерживаетесь у кулера, да, где-то, начинаются шуточки в коллективе. «Ой, по-моему, кто-то там на выходных». Вы говорите, да, нет, сегодня просто день жажды, и как бы вот, ну, просто вот решил восполнить там количество жидкости в организме. Но это еще, конечно же, не все. Это так, для начала я вам рассказал. Есть еще более интересные поводы. О них мы поговорим сразу после Артика и Асти и их новой истории «Бриллиант».
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу потеплело до плюс 16, пасмурно, днем до плюс 24 и без осадков.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: По свежим данным сервиса Яндекс.Карты, улицы в Тюмени к этому часу практически свободны. 11 минут придется постоять на Осипенко, далее по 50-летию октября от Немцова до Пермякова. В обратном направлении, кстати говоря, тоже примерно 10 минут время проезда. Ну и 9 минут на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской придется постоять.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
5: Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.
0: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
0: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: 7.41 в Тюмени. Итак, страничка вдохновения и мотивации. Что же интересного случилось в этот день, что может нас подзарядить тоже на победы? Сегодня впервые мир увидел такое, значит, кулинарное явление, как картофельные чипсы.
1: Вау!
0: Такое мы любим, да?
1: Это отлично, да. Мне кажется, тогда можно как отметить этот праздник? Посмотреть фильм или сериал, купить два вида разных вкусов чипсы, смешать это все в одну, и вот кому что попадется. Mm-hmm. Чтобы, знаешь, сырные сначала съели, а какие-нибудь там с грибами остались,
0: понятно,
1: например.
0: Удивительная история вообще, как были придуманы. Это вообще это было как бы из-за капризного гостя. Значит, чипсы придумал шеф-повар Джордж Крам. И пришел, значит, к нему в ресторан богатый человек такой, да, и он постоянно, вот тот ему сделал картофель фри, он говорит, не, мне не нравится, унесите, поменяйте. И тогда он решил подшутить на ним и нарезал прям вот тоньше бумаги слайсы картошки, значит, обжарил это все в масле до хруста. И гость пришел просто в восторг. Сказал, что вот это вот то, что я хотел.
1: Это ж сколько у него свободного времени, что он сидел и ждал, пока новое блюдо придумается и приготовится.
0: Богатый человек, что поделать. В общем, вот так вот, можно сказать, месть привела к тому, что теперь у нас есть такое замечательное блюдо. Также сегодня отмечается день валяния в стоге сена. И это, Яна, конечно, твоя тема.
1: А почему?
0: Вот это сток сена, это вот фотосессия.
1: Сразу же фотосессия.
0: У тебя есть такая фотосессия?
1: Ну, естественно.
0: Конечно.
1: Да.
0: Расскажи, пожалуйста, где у нас в Тюмени вообще есть стога сена?
1: Ну, не то чтобы я, знаешь, специалист, где они находятся, и сама их кручу, но я вот вчера ездила к подружке, она живет в Пазерино, это за московским поселком, и это очень даже недалеко от города. Mm-hmm. И там вот есть небольшое поле, очень такое уютное, маленькое, но там много вот этих вот...
0: стогов.
1: Да.
0: Вот и пожалуйста, если у вас еще нет такой фотосессии, пожалуйста, вот вам и локацию тоже мы уже определили. А это вообще, кстати, законно, потому что, как будто бы это же, типа там...
1: Да, я думаю, да, законно очень даже, потому что мы же их не разрушаем, ничего не делаем, просто стоим рядом красивые, фотографируемся.
0: И еще сегодня Международный день странной музыки.
1: Это какая?
0: Я думаю, что для старшего поколения это любая современная.
1: Да. Для меня вот странно это... так, в которой я не могу разобрать слов. Там что-то,
0: современный рэп, да? Современный рэп.
1: Да.
0: Я могу сказать, что для меня, вот когда говорят «странная музыка», сразу же вот Антоха МС. Как бы у него прикольно, да, что-то в этом есть, но как бы до конца я не понимаю этого. То есть он
1: ты не дорос еще, наверное.
0: Или уже поздно мне.
1: Да, перерос уже.
0: В общем, вот такой денек сегодня интересный, разнообразный, насыщенный. Забирайте и вдохновляйте сегодня на тоже что-нибудь крутое.

0: Galvanize. 7 часов и 49 минут в Тюмени. Кстати, вот что касается Galvanize, недавно мне в интернете попался видос, где этот трек исполняет симфонический оркестр. Ну, там прям много людей, вот это на скрипках, и, ну, вот такой классная такая
1: это
0: энергия.
1: Интересно, да.
0: Да. И, знаете, такой контраст, вроде музыка как бы электронная, но исполняется вот симфоническим оркестром. В общем, ну, такой контраст достаточно интересный. Кстати, что касается контрастов.
1: Такая вот интересная новость нам попалась. Сникерс со вкусом эспрессо, это кофе, да, такой очень крепкий, завезут в российские магазины. Говорят, что новинка уже совсем скоро появится на полках.
0: Вот смотрите, я Сникерс люблю, кофе люблю. Ну вот как будто вместе это... не знаю. Ну, же с горчинкой будет какой-то.
1: Да, вот ладно бы Сникерс со вкусом латте или капучино, что-то такое приятное. А вот эспрессо, оно же, ну, такое
0: жесткое,
1: прям...
0: Жесткое, да. В общем-то, мы, знаете что, решили... Ну, сегодня понедельник, да, как бы решили не усложнять, а сегодня провести такое вот исследование и выяснить, какая у вас любимая шоколадка. Вот ваша любимая шоколадка. Пишите.

0: 16+. 16+.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
3: Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Любимая шоколадка. И вот какие сообщения прилетают к этой минуте.
1: Бабаевский, горький и вкусно, и полезно.
0: Так.
1: Ну, я вот горький вообще не люблю на самом деле. Он какой-то для меня, ну...
0: Не сладкий, да? Какой-то...
1: Какой-то горький.
0: Ну, согласен, тема такая на любителя. Но вот по поводу того, что он полезнее, чем обычный какой-то шоколад, это, конечно...
1: Ну, да.
0: Ну, вы сами понимаете, да, что все, что полезно, ну, оно как бы...
1: В рот не всегда полезло.
0: Ну, да, типа того. Так, доброго-доброго утра, любимая шоколадка. Степ, потому что Россия! Ну, степ — это аналог... Сникерса,
1: ну,
0: вообще.
1: Да, похоже очень.
0: А по правде сладкое не ем. Хотя, как все говорят, надо бы, а то худой. Но иногда, покупая продукты, есть желание слопать шоколадку вот прям здесь и сейчас. Но пока иду до кассы, проходит это желание. Ну, вы, конечно, уникальный человек, потому что, ну, не все так могут.
1: Вообще далеко, да.
0: Вообще далеко.
1: Я пока не съела, у меня желание не проходит.
0: Ну, я вообще, кстати, солидарен. Я вот как-то сладкое могу вообще неделями не есть. И нормально мне. Но зато потом наступает такой момент: я же давно сладкое не ел. Мне надо срочно. Срочно, не хватает.
1: Тут главное не переборщить в этот момент.
0: Так, вот еще пишут: Таблерон, если оригинальный.
1: Да, это вот такие треугольнички. Я их вообще обожаю, особенно молочный.
0: Согласен. Полюсик. Согласен, хорошая. 8-922-300-104-6. Это Telegram и Макс, и канал ВК «Радио Красная Армия». Обсуждаем сегодня, какая ваша любимая шоколадка. Пишите.

0: 8 часов в Тюмени. И мы продолжаем уверенно продвигаться далее в этот солнечный понедельник.
1: Развлечения, новости, шутки и, конечно же, подарки ждут тебя в ближайшее время.
0: Погнали!

0: 8:03 в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, всем доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и добрейшего утра. На календаре 24 августа, да, как мы все заметили, понедельник. У тех, у кого особенно пятидневка. Плюс 15 градусов. Уже солнышко прогревает наш город. Ну и это последняя, да, рабочая летняя именно неделя. Поэтому предлагаю как можно ярче, особенно эти два дня, понедельник, вторник, потому что погода нас будет радовать. Завтра вообще до плюс 26-27 и без осадков.
0: Вот это самое главное, да. То, что будет без осадков и довольно тепло. Поэтому, да, максимально вот все. Мы прощаемся с летом на этой неделе. Я не знаю, что вам предложить. Где-нибудь пойти в парке поесть мороженого, да, если вы этого не делали.
1: Покататься на чем-нибудь.
0: Например, там вот на САПе.
1: Ну,
0: если знаете места, где можно это сделать, да, такое себе, конечно. Такое ощущение, что я вам плохого желаю. Ладно, саппорт убираем.
1: Я про ролики и велосипед, например.
0: Вот, хорошее предложение. В конце концов, походите босиком по траве.
1: О, да.
0: Хорошая
1: какой-нибудь
0: летняя.
1: Чистый, да. Но не в городе, а то подумают, что что-то не так с вами.
0: Да, шашлычки, опять же, вот на дачу съездите. В общем, все-все вот такие приятные летние занятия. Вспомните, чего вы еще не делали, и обязательно это совершите, чтобы потом долгими зимними вечерами было о чем
1: есть что вспомнить,
0: вспомнить, да. Я тут вспоминаю, что мы обычно делаем. Мы обычно какие-то важные новости рассказываем в самом начале, да, часа. И есть у нас такая?
1: Да, это по моей части. И знаешь, какой у меня интересный крючок я подобрала? Значит, так. Выяснили среднестатистический размер россиянина. Но не самого россиянина, а чего-то именно у него. Но об этом, конечно же, я не сейчас расскажу, а чуть попозже.
0: Ну нет, а ты считаешь нормально? 8:05, мы уже заговорили про среднестатистический размер. Ну а вот такая у нас программа, что теперь поделать, да. После Лены Темниковой «Импульсы» мы все-таки разберемся поподробнее, что же там измеряли у россиян. Пока же, еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного

0: пульсе города накроют опять в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии. 8 часов и 8 минут в Тюмени, и мы уже вооружились линейками, потому что сейчас что-то мы будем измерять.
1: Да, особенно если вы дома, то можете это сейчас сделать.
0: При людях ты не рекомендуешь, да?
1: Но рекомендует один магазин. Магазин «Пятерочка». В сети показали средний размер кабачка россиянина. Кабачка.
0: А не то, что вы...
1: Это овощи.
0: И я подумал.
1: Да, в магазинах появились плакаты, которые гласят, что среднестатистическая длина овоща 20,74 сантиметра.
0: 20. Ну, если честно, как будто бы...
1: У меня в два раза больше дома лежит.
0: Ну, правда, ну...
1: Это очень мало.
0: Вот сейчас те, кто к нам присоединился вот в эту минуту, да? 20 сантиметров, это же очень мало. Про кабачки, мы про кабачки. Ну, если честно, то как будто бы да.
1: Да, и на плакатах есть линейки, так что каждый может сравнить свой кабачок и чужой.
0: Ну, на самом деле, сейчас реально же все, начался сезон. Сейчас начнут вот это вот. А еще и кабачочков там вам.
1: Пожалуйста, да.
0: Давайте, да, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты вот, когда тебе кабачки, значит, презентуют, ты как, берешь?
1: Конечно, беру, да. Дома он у меня лежит, полеживает, ждет своего звездного часа.
0: Ну, а ты что-то потом из них готовишь или...
1: Я люблю, как они эти, оладьи так, натереть кабачок с мукой, с яйцом, на сковородку и очень даже вкусно.
0: Ты сама прям это готовишь, да?
1: Да.
0: Ну, если честно, Яна, вот знаешь, все твои вот эти разговоры, типа, вот так все это... Слабо вообще во все это верится.
1: А почему это?
0: Ну, такое ощущение, что ты просто сейчас вот накидываешь, знаешь, просто понтуешься. Ничего ты, никакие оладьи ты не
1: вот
0: делаешь.
1: Вот так вот, да. А что я по-твоему делаю?
0: Но я таким образом пытаюсь, если честно, ну, чтобы ты приготовила, принесла, и мы попробуем. Вот так вот.
1: Понятно. Ну ладно, вызов принят. Окей.
0: Договорились, да. Ну и вы тоже от кабачков не отказывайтесь, потому что, ну, много всяких классных рецептов из них существует. Далее у нас мы будем существовать с отличными треками. У нас Tame Impala, Dracula. Ну а еще раньше новинка Take Me Back от Kygo. Продолжаем понедельник классно, легко и музыкально.

0: шоу «Рена Красная Армия», один из главных суперхитов сезона. Это Tame Impala, «Дракула». 8 часов 18 минут в Тюмени. Но вообще «Дракула» увековечен скорее в кинематографе, да, но вот теперь и в музыкальном искусстве тоже. Ну, что касается кинематографа, собираемся отправить вас в кинотеатр «Атмос Синема». Парочку билетов хотим вам презентовать. Минут примерно через 15 будут все подробности. Дождитесь обязательно.
1: Ну, а далее у нас любимый гороскоп для того, чтобы вы смогли построить идеальные планы на свой понедельник.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите. Сразу после Косты Лакосты, Черри Леди, уже через пару с небольшим его услышим.
2: Реклама.
3: Тройная выгода в М+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Shake that.

0: Листопад. Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: ЗАХВЛ!

0: 8.24, точное тюменское, на Красноармейск. Свежие новости, с нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро.
2: В Тюмени за лето дорожники привели в норму 10 участков дорог. Их общая протяженность составляет 15,5 километров, сообщили в администрации города. На магистральных улицах Республики Мельникайте, Ямской, Чернышевского обновляют 5,5 километров дорожного покрытия. На улице Привокзальной и Одноименной площади провели реконструкцию. Изменили схемы маршрутов для общественного и личного транспорта и подготовили для этого всю необходимую инфраструктуру. Парковки, тротуары, проезжую часть, остановки. Основные работы уже завершены. До 4 сентября планируется завершить капитальный ремонт на теплосетях в районе улиц Матросова, 27, Холодильной 142, 50 лет, в ЛКСМ 31 и Мельничной 83 в Тюмени. Как сообщает городская администрация, сети здесь проложены в конце 90-х и начале 2000-х годов. За последние три года на этих участках было выявлено 13 повреждений. Ремонт должен сократить число аварий. На данный момент подача теплоносителя потребителям ограничена. Фильм о последних годах императорской семьи Романовы «Преданность и предательство» представят на кинофестивале «Огни большого города» в Санкт-Петербурге 28 августа. 23 сентября фильм покажут в Тюмени, 24 сентября в Тобольске, сообщает агентство «Тюменская линия». Кинофильм снят по одноименному роману тюменского писателя Сергея Козлова. Часть сцен снимали в Тобольске. Проект создавался при участии генерального партнера компании «Сибур» и правительства Тюменской области и фонда «Кино». Ну что же, на этом у меня все. Далее на Красной Армии Саша Самойлов, Яна Кушнир и утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.28 в Тюмени, и вам на ход ноги свежий прогноз от астрологов. Погнали!
2: Овны, день хорошо подойдет для того, чтобы делиться идеями, на реализацию которых вы собираетесь сосредоточиться.
1: Тельцы, многое будет зависеть от вашего отношения к происходящему.
2: Близнецы, сегодня у вас будет шанс добиться успеха практически во всем, за что вы возьметесь.
1: Раки, будет много каких-то неоднозначных ситуаций, и в них вам предстоит разбираться самостоятельно.
2: Львы, вы склонны витать в облаках, и в этом не было бы ничего плохого, если бы не одна деталь. С высоты иллюзий довольно больно падать.
1: Девы, полезные дела помогут настроиться на привычный для вас конструктивный лад.
2: Весы, какие бы цели вы сегодня перед собой не ставили, будьте готовы к тому, что их достижение потребует усилий.
1: Скорпионы, лучший способ сейчас избежать проблем – это вести себя очень сдержанно и спокойно.
2: Стрельцы, сегодня вы проявите себя настоящими дипломатами, помирите ссорящихся и кто довольно долго не находил общего языка.
1: Козероги, как бы вы ни старались сглаживать углы и избегать напряженных моментов в общении, это едва ли получится.
2: Водолеи, имейте в виду, что решение любых вопросов сегодня будет требовать времени. Лучше запастись терпением и проявить настойчивость.
1: Ну и рыбы, будет шанс укрепить свои профессиональные позиции и заручиться поддержкой влиятельных людей.

0: только что в утреннем шоу «Рена Красной Армии» это Леди Гага и Дойчи. И, между прочим, это саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2».
1: Mm-hmm.
0: Нашумевший, прогремевший. Вот. И, в общем-то, продолжая тему кино, на этой неделе собираемся вас вообще активно отправлять в Atmos Cinema смотреть фильмы. Потому что будет холодно, и как-то надо, ну что, развлекаться как-то в помещении, mm-hmm. да?
1: Да, как вариант. Ну и это не просто так. Мы туда вас отправляем, потому что решили совместить это с такой новостью. Вот на прошлой неделе же, да, «Человек-паук» встал в прокаты в России. Ну и уже за эти несколько дней просто люди, мне кажется, сошли с ума. Повсюду просто человеки-пауки.
0: Mm.
1: Все покупают костюмы, одеваются и вот даже крутят финты с колобком, да, mm-hmm. вот к экрану выбегают, время титров, там с ума сходят.
0: Короче, я, если честно, и не знал, что, оказывается, Человек-паук настолько популярен. Mm-hmm. Настолько, прям вообще. Ну и к нам подъехала достаточно интересная статистика. В общем, посчитали, сколько денег россияне потратили на вот эти костюмы Человеков-пауков. И, в общем-то, в этом и есть наш вопрос. Как вы считаете, сколько миллионов рублей потрачено на костюмы Человека-пауков? 8-9-2-2-3-0-104-6. Отправляйте цифру от 1 до 9.
1: Угу.
0: Вот кто первый ответит правильно, да, в общем-то, тому парочку билетов от Atmos Cinema мы и подарим. 8-9-2-2-3-0-104-6. Пишите, удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: Ну а на улицах к этому часу дороги загружены 3 на 3 балла. 9 минут придется постоять на Мельникате от Харьковской до Республики, 11 на Республике от проходной завода медоборудования до холодильной и 13 минут время проезда по Мельникате от Гноровской до улицы Харьковской. Удачи всем и терпения на дорогах.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
5: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
7: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
8: Покупай у нас «Чанган».
7: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
9: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года». Нет.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 40 минут в Тюмени. Буквально пару минут назад прозвучал вопрос про Человека-паука, актуальный фильм, да, и Валерия. Вот кто смог во всем разобраться, ответить правильно. Валерия, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Итак, Валерия, что мы знаем про нее? Во-первых, она в отпуске находится, и мы тебя с этим, конечно же, поздравляем. Да. Никуда она не собирается ехать, будет дома, потому что у нее есть очень важное дело. Она собирает ребенка в школу в 11 класс. Вот тут уже, конечно, мы желаем тебе терпения, сил, денег, конечно, потому что это непростое.
2: Ну и вот на прошлой неделе... Да, очень. На прошлой неделе мы вспоминали времена, кто какие тетрадки покупал, с чем, с какими рисунками. Ну а сейчас, Валерия, скажи, какие тренды вообще у старшеклассников?
3: Старшеклассники, к сожалению, тетрадки уже не просят. Они уже просят айпады, да, красивую одежду.
2: Это,
3: наверное, вот так, да.
1: Понятно. Такой вот, короче, у них стилек, да? Расскажи, да, пожалуйста, еще я хотел... Вообще, ну, это недешево, да, короче, вот эта вся тема?
3: Естественно. Еще учитывая то, что 11 класс.
2: Ну, да.
1: А я вот, знаете, вспоминаю времена, когда я был в старшеклассе. У нас почему-то был такой тренд, я не знаю почему, но мы не ходили с рюкзаками в школу. Мы
2: с
1: почему-то
2: пакетами?
1: Ходили с пакетами. Причем это были пакеты синие Нивея. Вот такой какой-то был тренд. А сейчас как, с рюкзаком все-таки?
3: С рюкзаком. Mm-hmm. Заказали. Ждем.
1: Понятно. Ну что ж, мы желаем тебе действительно терпения и изо всех вот этих вот, изо всей этой суеты, все равно найти время немножко и отдохнуть. В том числе вот загонять в кино. Мы тебя туда отправим вообще с удовольствием. Давайте вспомним, какой был вопрос.
2: А вопрос заключался в следующем. Сколько миллионов рублей потратили россияне на закупку костюмов Человека-паука? От 1 до 9 нужно было отправить цифру. И какая твоя цифра?
1: 7 действительно, 7 миллионов рублей.
2: Да, верно.
1: Да, вот так. Ну, мы тебе желаем, конечно, более демократичной суммой обойтись при сборах в школу. Вот, билеты в Атмос-синема твои, парочку сразу тебя жук задарили. Хорошего тебе дня, легкой недели, счастливо, пока.
2: Пока.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: Манхэттен называется эта вещица. Ну и чтобы вы понимали, Манхэттен — это один из таких вот, ну, главных, топовых вообще районов в Нью-Йорке. Ну вот если вот в Тюмени брать, да, что у нас такое?
1: Это, наверное... Есть жилой комплекс Манхэттен, например.
0: Mm-hmm. Ночной клуб такой был. Ну это...
1: Давно.
0: Даже я да не помню. Вот. Ну, наверное, знаешь, это вот у нас есть улица 8 марта. Ее еще называют Мажор-стрит.
1: Да, знаю.
0: Вот это вот Манхэттен. Это, наверное, как, ну, у нас 8 марта.
1: Ну,
0: типа.
1: Слушай, а ты знаешь, почему ее так называют? Я просто слышала, но
0: почему
1: так
0: мажор
1: и не поняла.
0: Стрит?
1: Да, да.
0: Откуда же мне знать? Я же не мажор. 8 часов и 49 минут в Тюмени. Но что вот мы точно сможем себе позволить, скорее всего, я в этом практически уверен.
1: Но не точно.
0: Так это новую шоколадку.
1: Ага. Ну, смотря какую, знаешь, они разные бывают. У меня вот любимая в КБ находится, но она стоит там 100 с чем-то рублей. Как Риддер Спорт. Я так на нее смотрю, но редко себе позволяю. Если сильно-сильно хочется прям.
0: Ну да, 100 рублей — это, конечно, серьезные деньги, да. В общем-то, почему мы решили про все это поговорить? Потому что анонсировали новый сникерс со вкусом кофе. Эспрессо.
1: Да.
0: Вот. Ну, контраст, конечно, такой очень, ну, сомнительный.
1: Ну, смотри, кофе со вкусом сникерса есть.
0: Да,
1: а чем сникерс хуже? Он
0: Согласен.
1: Также ответку дал.
0: Согласен. В общем, мы сегодня решили пообсуждать как раз-таки ваши любимые шоколадки. Пишите в Макс 8922-300-1046 и канал ВК Радио Красная Армия. Туда тоже отправляйте. Давайте выясним, какие шоколадки в Тюмени самые любимые. Погнали.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекс, плюс 16 градусов в Тюмени к этому часу. Пасмурно в Тюмени до... Днем потеплее до плюс 24 и без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних.

0: со специалистом.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: 8.56 в Тюмени. Ну, как-то нужны приятные, да, какие-то сразу же в понедельник утром вот разговоры. И мы решили поговорить про шоколадки.
1: Сладенькое.
0: Ну, даже если люди, вот кто-то говорит, я там, нет, все равно, есть у вас что-то любименькое, какой-нибудь шоколад. И вот об этом-то мы сегодня и интересуемся. Какая ваша любимая шоколадка? И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Пишу, значит, Риттер Спорт с ромом, изюмом и орехом.
0: Ну, я должен прокомментировать.
1: Будто бы, ну,
0: а почему ты на меня?

0: Знаешь. По твоей части.
1: Интересно, почему?
0: Потому
1: это...
0: что там изюм, да? Да, именно
1: только
0: поэтому.
1: Из-за этого, да. Не, ну Риттер Спорт, конечно, надо сказать, что да. Это прям... вот вы знаете, все остальные шоколадки, начинки уделяют не столько много внимания, а Риттер Спорт всегда прям «давайте орехи, давайте туда и все». Вот.
0: А у молодцы. Тебя когда-нибудь получалось так вот разломить, как в рекламе, помнишь, посередине, и так, что прямо она, пуф, так прям и рвется эта упаковка?
1: Да, конечно, конечно.
0: У меня не до конца все-таки.
1: Ну, это значит что? Нужно как можно больше тренироваться, понимаешь? Вот, поэтому покупаем сегодня коробку Риттер Спорта и вот... Чтобы отточить навык исключительно. Так, еще есть вот такие варианты. Конфетки Рафаэлочки. То есть, понимаете, даже не Рафаэлы, да, а Рафаэлочки.
0: Вместо тысячи слов.
1: Это да, конечно. Шоколад Альпен Гольд Капучино. И вот мы сегодня как раз говорим, что Сникерс со вкусом кофе вышел. Я думаю, что он вам понравится. Вообще замечательно. И еще тоже есть, вот, кстати, знаешь, сочетание вот этого вот шоколад с кофейным вкусом, оказывается, пользуется популярностью, потому что еще вот есть тоже кофе с молоком, шоколадка «Россия».
0: Угу. Ну, оказывается, как... выбор большой. Слушайте, а мы тут удивляемся Сникерсу.
1: Пока что это самый популярный вообще, вот самый такой, который чаще всего встречается.
0: Ну и еще один есть одно сообщение одно. Ну, очень уж люблю питерские шоколадные батончики, маленькие шоколадки. По секрету, фабрика Крупской. Наверное, Надежда Константиновна сладенькое любила. Определенно, эти батончики вне конкурса.
1: Сейчас посмотрим, подождите, Крупская, как она выглядит. Я сразу вам скажу. Я этого понимаю.
0: Любила она или нет?
1: Крупская, так.
0: Но фабрика в Питере есть, такая завод.
1: Я думаю, что да.
0: Да?
1: Да. Несмотря на то, что она на всех фотографиях немножко такая, знаете, недовольная. Ну, такая серьезная прям, да?
0: Ну, у нее целый завод, извините.
1: Ну, да, я думаю, что шоколадочками-то она не доебалась. Ваша любимая шоколадка. 8922-300-1046. Пишите в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».

0: 9 часов в Тюмени. Еще раз всем большой привет и еще раз приглашаем к нам сюда для того, чтобы легко начать понедельник.
1: Отличного настроения всем, кто с нами встречает эту неделю.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро. Ну что, уже 24 августа, плюс 16 градусов тепла за окном. Я считаю, это первая отличная новость за сегодня.
0: Вторая отличная новость сегодня. До плюс 25 ожидается. И вы знаете, сегодня и завтра вот такой подарок нам делает погода. Поэтому мы, конечно же, рекомендуем... Ну, потому что дальше потом уже все начнется, уже такая осенние вайбы какие-то, пасмурно там, что-то плюс 16,
1: ну, кстати,
0: 10.
1: Кстати, я сегодня видела прогноз на сентябрь, ну, такой, примерный. И там, знаешь, тоже плюс 20 ожидается.
0: Ну, это, согласитесь, уже будет, конечно, все
1: осеннее
0: уже...
1: Осеннее тепло будет, не уже то. Не летнее,
0: уже,
1: да.
0: Как бы мы, конечно, будем радоваться, да, но внутри уже так немножко будет...
1: Листочки опадать
0: да,
1: будут.
0: Да, уже вот так вот. Унылая пора, как говорится, очарование, да. В общем, обязательно сегодня гулять, ходить, наслаждаться последние теплые деньки этого лета.
1: Да, вот мы призываем всех как-то хорошо проводить время, гулять. Ну и вот я, например, вчера гуляла, и ты представляешь, Саш, я нашла 1000 рублей. Давно такого не было.
0: Ты, если верить мему, ну такому классическому уже, ты теперь даже можешь на пенек сесть, тебе хватает денег.
1: Получается, да. Ну а что же еще нашли тюменцы в лесу, которые тоже гуляли и... Вот что-то, а вот что узнаем уже.
0: Разберемся
1: скоро
0: с этими находками сразу же после Ханны и ее суперхита «Пули». Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Ну, такой грудью, конечно, я бы не стал рисковать. 9 часов и 9 минут точное тюменское. И Ян обещал нам рассказать какие-то любопытные находки тюменцев. Пожалуйста.
1: Грибники стали находить в лесах заячьи грибы. То есть они не с ушами, вот эти грибочки, нет, ну, как могли многие подумать.
0: Первое, что я подумал, это да, что это такие.
1: Да, ну на самом деле этот вид обычен для наших краев, для Тюменской области. Он растет в обычных березовых лесах, но отличается от борового белого гриба более светлой шляпкой и изящной формой.
0: Изящной формы?
1: Да, именно
0: изящной. То есть у него ножка, я правильно понимаю, что она, знаешь, такая, типа, не просто вот нога, да, а она такая, носочек тянет, такая вот она.
1: Да-да-да, почти.
0: Элегантная такая вот, красивая.
1: Ну, в общем, вот такой вот гриб, он съедобный, очень даже, и вот его успешно собирают люди.
0: Ну,
1: почему заячий, я так и не совсем поняла.
0: Больше похож на какой-то фэшн-гриб, да?
1: Ну, наверное, может быть, потому что его ножка покрыта характерной сеточкой.
0: То есть это еще и ножка в колготке.
1: Не зря же изящная.
0: Ты вообще как, кстати, разбираешься в этих грибах во всех...
1: Нет, я их не люблю, не ем, люблю их собирать, да, ну, со мной, мне кажется, ходить, наверное, не стоит, потому что я насобираю там всяких, а потом сиди, разбирай, какие съедобные, какие нет.
0: Я, честно говоря, тоже не особо, ну, какие-то я понимаю, там, грузди, например, белый гриб, это как бы база,
1: ну,
0: понятно.
1: Да, да.
0: Ну, а вот эти всякие там, какие-то лисички, вот это все.
1: Подберезовики, подосиновики.
0: Так, не очень уже хорошо разбираюсь, да, но мне нравится сам антураж, то есть это то, что вы приехали в лес, свежий воздух, как бы прикольно, да, что-то ходите там, находите.
1: Змеи, пауки, классно.
0: Ну, вот без этого, конечно, желательно. И самое, конечно, приятное, это то, что можно, ну, пособирали грибов и устроили пикничок. Вот это вот, да. Слушайте, ну, как будто бы, если уже там пошли грибы нормально, да.
1: Звучит как план.
0: Да, почему? Самое главное, знаете еще что? Что это практически бесплатно. То есть минимальные вложения требуют это
1: развлечение.
0: Только на
1: бензин.
0: А это для нас вообще очень даже подходящий вариант. Только давайте договоримся, чтобы не все сразу же поехали, потому что находить грибы все-таки хочется. Так что обязательно вот на выходные запланируйте себе такое интересное занятие.

0: на меня ты не сердись. И вы знаете, ну, наверняка на выходных, ну, так как парочки проводят много времени вместе, да, ну, произошел, наверное, какой-то конфликт, может быть, да. И что мы хотим? Мы хотим посвятить эту песню вот всем поругавшимся парочкам на выходных. И, ну, не сердитесь уж, ладно. Что ж там.
1: Это было вчера, сегодня уже новый день.
0: Давайте как-то уже двигаться дальше. 9 часов и 18 минут в Тюмени. Ну, и мы далее двигаться собираемся вообще в максимальной комплектации, что называется.
1: Да, впереди расскажем персональный прогноз от звезд для каждого знака зодиака на сегодняшний день.
0: Кроме того, свежие новости. Конечно, пока мы отдыхали в Тюмени, значит, случились, и Николай Антонов сделал подборочку любезно.
2: Пока вы отдыхали, я не спал. Я ходил по дворам и собирал новости.
0: Делал журналистскую работу, да.
2: Одну из таких новостей я принес из Восточного микрорайона. Есть и хорошие, и плохие новости для жителей этого административного округа Тюмени.
0: Разберемся поподробнее с этим сразу же после Bauer, Calling Out of For You, уже через 3 минутки.
3: Реклама. Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: Приветствую, пожалуйста, прошу.
1: Всем доброе утро. Итак, в Тюмени, в Восточном районе, на перекрестке улиц Монтажников и Широтной построят двухуровневую развязку. Как рассказали в городской администрации, работы запланированы на 2029-2033 годы, исходя из условий финансирования. Проект нового узла уже разработан и получил заключение госэкспертизы. Этот перекресток считается одним из самых загруженных в городе. Проект предполагает строительство транспортной развязки в двух уровнях с устройством путепровода в створе улицы Монтажников. Тюменские власти обяжут сервисы кикшеринга передавать данные о геопозиции каждого электросамоката в режиме реального времени. Новую платформу запустят в рамках интеллектуальной транспортной системы, которую соединят с серверами операторов. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Система позволит контролировать соблюдение скоростного режима в зонах с ограничениями для самокатов и нарушения парковки. В перспективе тюменский опыт планируют тиражировать на другие муниципалитеты региона. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в УРФО у Челябинской области, где нормативам соответствует 85% дорог. Регион занимает второе место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. Югра на 5-м месте, а Ямал на 13-м. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжение утреннего шоу «Ред Пол».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:28 в Тюмени. Сегодня понедельник, 24 августа. И вот астрологические подробности.
2: Овны. День хорошо подойдет для того, чтобы делиться идеями, на реализацию которых вы собирались сосредоточиться.
1: Тельцы. Многое будет зависеть от вашего отношения к происходящему.
2: Близнецы. Сегодня у вас будет шанс добиться успеха практически во всем, за что вы возьметесь.
1: Раки. Будет много каких-то неоднозначных ситуаций, и в них вам придется разбираться самостоятельно.
2: Львы. Вы склонны витать в облаках, и в этом не было бы ничего плохого, если бы не одна деталь. С высоты иллюзий довольно больно падать.
1: Девы. Полезные дела помогут настроиться на привычный для вас конструктивный лад.
2: Весы. Какие бы цели вы сегодня перед собой не ставили, будьте готовы к тому, чтобы их достижение потребует усилий.
1: Скорпионы. Лучший способ сейчас избежать проблемы – это вести себя очень сдержанно и спокойно.
2: Стрельцы. Сегодня вы проявите себя настоящими дипломатами. Помирите тех, кто довольно долго не находил общего языка.
1: Козероги. Как бы вы ни старались вести себя деликатно, сглаживать острые углы, избежать напряженных моментов, едва ли удастся.
2: Водолеи, имейте в виду, что решение любых вопросов сегодня будет требовать времени. Лучше запастись терпением и проявить настойчивость.
1: Ну и рыбы, будет шанс укрепить свои профессиональные позиции и заручиться поддержкой влиятельных людей.

0: 9 часов и 32 минуты в Тюмени. Ну, и насколько я знаю, клатч это что? Это...
1: Маленькая сумочка.
0: Маленькая
1: такая
0: сумочка, да. Что туда должно... Насколько маленькая это должна быть сумочка? Что туда должно помещаться обязательно?
1: Ну, телефон 100%. Угу. Ну, ключи от квартиры.
0: Так.
1: Лакшери, если от машины еще.
0: Ага, ну это уже такое, да. Ну, я думаю, что для шоколадочки в клатче тоже должно... всегда найти местечко.
1: Для маленькой такой, знаешь, такие маленькие конфетки.
0: В общем-то, сегодня мы как раз про шоколадки разговариваем, потому что Сникерс выкатили новый вкус кофейны со вкусом эспрессо. Mm-hmm. Ну, так себе сочетание. Но, как мы выяснили, вообще у нас наш слушатель, оказывается, шоколад с кофейным вкусом вполне себе котирует.
1: Очень даже, да.
0: Ну и нам интересно, какая у вас любимая шоколадка? Расскажите 8-922-300-104-6 или канал ВК «Радио Красная Армия». Давайте узнаем, какие шоколадки в Тюмени самые любимые.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, к этому часу улицы в Тюмени загружены на 3 балла по-прежнему. Примерно 12 минут придется постоять на 50-летие октября от Профсоюзной до Пермякова. И около 9 минут на Герцена, далее по Малыгина от Камышинской до улицы Холодильная.
3: Спонсор программы «Автоград» – официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
4: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, кроссоверы «Белджи» от 2 200 000 рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте! Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
5: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
11: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: любимая шоколадка. И, ну, Яна, из твоей команды, в твоей команде пополнение. Риттер Спорт топ. Орехов много, но и цена соответствующая. Mm-hmm. Как бы, извините меня. Ну, действительно, они заморачиваются, конечно, по поводу количества орехов, изюмов и всякого такого.
1: Да, да, да. Ну, вот мы мою выяснили, любимую шоколадку, а твоя-то, Саш, какая?
0: Я обожаю...
1: Протеиновые батончики, наверное, какие-нибудь.
0: Ну, они не протеиновые, по-моему, просто кокосовый батончик.
1: А какой?
0: Тоже в красно-белом продается, синенький такой. Он просто Коко называется.
1: Все понятно.
0: Особенно если еще по акции. Ну, еще становится гораздо вкуснее. Еще вот интересное сообщение. Меня зовут Алена. И как вы думаете, какой, по мнению людей, мой любимый шоколад? Ну и в целом-то, Аленка, шоколад нормальный, но просто постоянно его дарят, и он уже поднадоел.
1: Может, коммунарка? Ее любимый шоколад.
0: Какой?
1: Коммунарка.
0: А это что?
1: Есть такой шоколад.
0: Коммунарка?
1: Да.
0: Это как будто бы какая-то...
1: Коммуналка.
0: Коммуналка, да. Это, видимо, горький шоколад, да?
1: Там есть и вкусный, он с начинкой. Ну, он такой молочно-горький. Даже мне нравится.
0: Еще?
1: Так, ну, сообщение приходит следующее. Я люблю, например, Baby Fox и Ferrero Rocher.
0: Нормальные, хорошие,
1: Baby Fox это как киндер. Ну, это что-то люксовое.
0: Вот странно, кстати, что про киндер никто не вспомнил, потому что киндер тоже вроде нормальный шоколад. Да. Но есть, и знаешь, вот мы все тут обсуждаем, сникерсы, Риттер Спорты, да, но есть и патриотичное сообщение. Обожаю наш тюменский шоколад-квартет. Кстати, многие мои знакомые, когда едут к ним в гости, просят привезти им в подарок наш шоколад. И тут полностью вообще подписываюсь.
1: Согласна.
0: Однажды нам слушатель подарил коробку конфет, вот как раз-таки квартет. И так как я сладкое не очень люблю, я просто пошел, ну, у нас тут женский есть коллектив в отделе продаж. Я просто зашел такой, девочка, мне тут коробку конфет подарили. И я не видел еще, чтобы настолько быстро вот так вот щух-щух-щух-щух-щух, просто оп, и все разобрали.
1: Да, мне нравится у них... всякий чернослив, курага,
0: хороший
1: вот,
0: тоже
1: в шоколаде.
0: Начинки.
1: Класс.
0: Да.
1: Вкусно и полезно.
0: И закончить мне бы сегодня хотелось вот таким вот сообщением. А я любой шоколадке радуюсь, когда она сюрприз. Вот, наверное, мы этого вам и желаем, чтобы сегодня кто-нибудь вам шоколадочку какую-нибудь задарил.

0: VN, можно я с тобой? 9 часов и 48 минут в Тюмени. И мы еще успеваем вам одну новость рассказать, поделиться.
1: Да, в Тюмени выставили на продажу котенка за внушительную сумму. Вот как ты думаешь, Саш, за какую бы сумму ты купил котенка, ну или продавал бы?
0: Я вообще считаю, что это же как бы друзья, да?
1: Да.
0: Друзья не покупаются, друзья не продают. В общем, в этом плане, знаете, я готов отдавать деньги, да, за вот этого.
1: Тогда это не твоя история. В общем, продают котенка за 220 тысяч рублей.
0: Ну, а что входит, так сказать, в комплектацию? Он, наверное, тебя из дома, когда ты с работы приходишь, он тебя встречает, ужин тебе готовит, да?
1: Да, если бы, конечно, я бы...
0: Туалет за тобой убирает, наверное, да?
1: Хотел, за собой бы хотя бы убирал, было бы тоже уже плюсом. Ну, в общем, это порода такая, саванна называется.
0: Для мужчин, кстати, это тоже, когда выбираете себе мужчину, это тоже, ну, так можно. За собой убирает, это нормально. Да. Так, еще порода саванна.
1: Да, это смесь домашней кошки и африканского сервала. То есть это такой мини-гепард. Большие уши, круглые, но отличается более спокойным и уступчивым характером. Надо отметить, что они едят только мясо. Это не вот не вискас, не вот эти вот все деликаны, там эти Royal Canin, а вот только мясо.
0: Слушайте, а я тоже своего рода котик.
1: Мяу.
0: Никому не нужен. Возьмите, может быть.
1: На передержку.
0: Можно и не за 220 тысяч, да.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки». Руки.ру. Реклама. ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов.

0: метр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: солнце.
1: Завершаем утреннее шоу «Рэд» сегодня вместе с суперхитом «Swim» от группы BTS. И вы знаете, однажды группа BTS фотографировалась, у них была фотосессия в кожаной одежде, и это уже были не BTS, а какой-то BTSM. Вот такую шутку я придумал. Не очень, да? Судя по всему.
2: Я для приличия посмеялась.
3: Я просто это понимаю, к чему ты сейчас можешь привести, поэтому мне стало смешно.
1: Я не знаю, как, кстати, после этого тебя объявить. Антон Колев, дальше.
3: Ну, спасибо, что так.
1: Любитель, практикует. Ну, вот так.
3: Вы как-то про трусики говорили, теперь еще одну тему поднимем.
1: Ну, давайте тогда не будем. Давай сам тогда.
3: А что говорить? Понедельник, новая рабочая неделя начинается. Благодаря вам она начинается бодро, весело и музыкально, как и всегда.
1: Благодарности.
2: Благодарности.
3: Поддерживаю, подхватываю и несу дальше.
1: Мы желаем тебе отличного, классного дня. Всем остальным тоже легкого понедельника, а мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока.
3: 10 утра в Тюмени. Ну что, мои хорошие, с возвращением обратно в Красную Армию. Я не знаю, почему вы, это же я, по сути дела, пришел, да? Вы-то здесь и были. Ну, как бы там ни было, ладно, пойдемте далее.

Красная армия Мия Бойко, трек, который называется «Экспонат», 10 часов и 9 минут в Тюмени. Что касается Мии Бойки и этого трека, я не знаю почему, с чем это связано, но в одной из социальных сетей в качестве рекомендации мне стало все больше попадаться эта самая Мия Бойко с какими-то записями с ее репетицией, вот где она на репетиционной базе со своей подтанцовкой, значит, с музыкантами своими что-то репетирует, что-то там делает, и я про себя думаю, ну молодец, развивается. А потом ты смотришь, когда живое выступление, оно тоже почему-то мне зачем-то в рекомендациях попадается, такой, ну, как будто бы иной раз на репетиции было получше. Но, тем не менее, ладно, Мия Бойко прозвучала, и хорошо, идем дальше. Идем дальше здесь, на Красной Армии. Понедельник продолжается, 24 августа сегодня. Могу вам, если хотите, а я обещал, что это будет своего рода нашей некой традицией, ритуалом, рассказать, сколько дней осталось до Нового года, и почему бы этого и не сделать прямо сейчас. Если быть точным, вот прям вообще точности до часов, то 129 дней, 13 часов осталось до Нового года. Цифра не такая уж и большая, время пролетит незаметно, поэтому мы продолжаем далее. Время не останавливается. Далее нас, кстати говоря, ожидает Holy Flame, Iowa Dolls. Послушаем совместный хит «Ловлю».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии нас в ближайшее время ожидает только музыка. Небольшой музыкальный нон-стоп для нас откроет Now the Warning to Carazon. Это и многое-многое другое ждет всех тех, кто с нами уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Боги Ирадзе, вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
0: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
3: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
4: Медицинский центр М+. Веропыту.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 21, на улице облачно, с прояснениями, днем плюс 24 облачно, вечером плюс 21 тоже облачно.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певица Мэри Гу «Настоящая». Послушаем уже через парочку минут, никуда не уходи.
3: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь, а тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
6: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Здесь на Красной Армии. Что за сладкая парочка? Оля Серябкина и Дима Урих. Только что 8901 называется этот хит. 10:43. Такая весьма пятнично-субботняя история выходного дня, может быть, даже ночная, скорее всего, прозвучала только что. Ну, а мы погружаемся все больше и плотнее в реалии рабочих будней. Продолжается понедельник, 24 августа сегодня. Я напомню, последняя неделя лета. Да, как быстро оно пролетело. Но не будем по этому поводу сокрушаться. Готовимся встречать новый сезон. А в новом сезоне у нас для вас все, как и всегда, готово. Во-первых, вернулось утреннее шоу «Рэд», с чем я вас и поздравляю. Саша Самойлов и Яна Кушнир будут каждый день по будням с тобой с 7 до 10. С играми, подарками, музыкой, новостями и со всем тем, что необходимо для того, чтобы хорошо и в правильном ключе начать новый рабочий день. Также программа «Плюс Вайб» продолжает у нас здесь иметь место с 12 до часу, так что и сегодняшний день тоже не исключение. Кое-что интересненькое я для вас приготовил. Все подробности будут с 12:00. Пока же продолжим слушать музыку. Далее впереди Сэм Смит и Naughty Boy, один из дебютных хитов под названием «Ла-ла-ла».

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 20 градусов. На улице облачно с прояснениями, днем плюс 23. Малооблачно, вечером плюс 21 и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В обозримом будущем послушаем с вами Дивак. Slow down, can't stop feeling. Этот трек уже скоро для тебя, если кто поблизости, никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 000.
2: Знаешь, чем сильнее?

0: Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
3: И слушай новые треки.
2: Вступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Вступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Вступай!
3: vk.com/

Тюмени 11 часов. Так, ну что, я надеюсь, вы успели там все добраться до своих теплых, уютных, приятных рабочих мест. Добро пожаловать. В общем-то, приступаем к своим обязанностям. Ну, а я здесь одну из своих тоже буду соблюдать.

Федук. Федук One Love, как он часто повторяет, губы целует, называется этот хит. В Тюмени 11 часов и 7 минут, уже практически 8. Продолжаем далее. Это утро, плавно перетекшее в день. Всем большущий привет, меня зовут Антон Колев. Я с большим удовольствием приветствую всех тех, кто с нами и готов поддерживать текущий ваш ритм жизни. И, может быть, где-то в какие-то моменты его чуть-чуть ускорять, где-то, может быть, и замедлять, потому что разная музыкальная у нас здесь составляющая имеется. Ну, например, впереди DJ Smash, послушаем однозначно танцевальный хит Бэмби. До этого кое-что из такого современного и попсового. Серебро, смотри, не трогай. Ну и немножко такой городской лирики тоже добавит нам французский электронный проект M83 с треком Midnight City прямо сейчас. Всем еще раз большой привет и классного дня!

0: Китов ожидаю тебя впереди на Красной Армии. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Филатов и Кэрос, а также Эсте, там, где рассвет. Полторы минуты и продолжим далее слушать музыку. Оставайся поблизости.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
2: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее к нам присоединится уникальный музыкант, кумир всех девчонок и тех девушек, что постарше, Акмаль Любовная.
2: Пади в мои объятия, нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: Услышим этот трек с вами через 2 минуты, ровно никуда не уходи.
3: Реклама.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Тюмени 12:00. Вот мы добрались до полудня. Это то самое время, когда у нас на Красной Армии стартует плюс вайп. Устраивайтесь поудобнее. Буду вам тут обеспечивать отдых посреди рабочего дня.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 4 минуты. Здравствуйте всем. Доброго утра. Мне хочется по привычке говорить, потому что летом я работал с 7 до 10 утра, здесь с 10 до 2, но все хочется мне вам сказать доброе утро. Но знаете, есть один человек у нас здесь в компании, тот, который ее возглавляет, собственно говоря. И вот у него, между прочим, есть такой интересный момент. Он вне зависимости от того, в какое время суток, всегда говорит людям доброе утро, если вдруг именно вот таким образом к вам обращается. Так что я подхвачу эту тенденцию и буду делать так же. Доброе утро, в общем, всем здравствуйте. Это Плюс Вайб, Красная Армия, Антон Колев меня зовут. Продолжаем далее. Этот день, первый день рабочей недели. Принято считать, что это, знаете, ну вот такой не самый легкий, понедельник день тяжелый и так далее. Но если рядом есть хорошая музыка, есть приятные люди, хорошая компания и любимое дело, то тогда, конечно же, день автоматически становится облегченным. Но я думаю, что все эти параметры, они будут соблюдены в точности в ближайшие 60 минут здесь, на Красной Армии, в программе «Плюс Вайб». У меня для вас есть, как и всегда, несколько приятных бонусов. Один из них ближе к середине часа. Мы разыграем билеты в кино, в кинотеатр «Атмос-Синема». Задам вам какой-либо вопрос. Какой, пока, честно говоря, не знаю еще сам. Об этом вообще сегодня не думал. Подумаю чуть позднее. Но, тем не менее, если вы ответите на этот вопрос верно, то все шансы для того, чтобы сходить и посмотреть какое-нибудь новое кинцо на большом экране, у вас, конечно же, будут. Помимо этого, мы на этой неделе решили, что а почему бы и вновь не продолжить нам историю с раздачей подарка в виде сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. И поэтому всю эту неделю также здесь в это время плюс-минус, вот буквально уже через несколько минут, будем разыгрывать сертификаты в «Максимилианс» на 3000 рублей. Это, знаете, это вот пришли, какое-нибудь традиционное блюдо с колбасками себе заказали, какой-нибудь традиционный напиток, что-нибудь еще себе заказали, и сидите себе, отлично проводите время в любой, я не знаю, там будни, либо какой-либо еще день, и получаете удовольствие. Так что вот так вот. Красная Армия и, в частности, программа «Плюс Вайб», ну и, получается, я тоже ваш проводник в мир отдыха своего рода. 12.06 Тюмени. Ну и, конечно же, без музыки мы никуда. Это точно в самом ближайшем будущем к нам с музыкальной поддержкой присоединится группа Capital Cities. Вспомним хит «Stayin' Alive», до этого «Arctic Asti», «Ray with my husband». Ну а сейчас давайте немножко по отечественным хитам пройдемся. Люся Чеботина вместе с нами. «Зеленые глаза».
0: «Плюс Вайб» на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 9 минут Тюмени. Продолжается далее Плюс Вайб. И слушайте, ну мы уже буквально через парочку минут разыграем сертификат ресторана Максимилианс на 3000 рублей. Перед этим давайте, конечно, снова устроим себе немного просвещения и добавим в нашу жизнь полезной информации. Какого характера, спросите вы? Да вот такого. Снова оттолкнемся от того, что за день сегодня такой. Я и мои коллеги по цеху на многих радиостанциях знают один прекрасный сайт, на котором можно посмотреть, что за день такой, грубо говоря. Есть те, кто иронизирует, и это вот прям ближайшие коллеги по цеху над этим. Ну, а есть кто-то, кто на полном серьезе все эти праздники воспринимает. Но я, если честно, тоже из тех, кто иронизирует. Так вот, понедельник сегодня, 24 августа. Вы знали, что сегодня вообще отмечается в мире? Ну, давайте так. Как вам день валяния в стоге сена? Например, да? И мне кажется, раньше... В былые времена это, ну, это не было какой-то роскошью. Нельзя было сказать, что это был прям праздник. Это была обыденная жизнь. Какой вот день валяния в стоге сена. Тем более, если ты, ну, не знаю, чуть-чуть старше, да, подросткового возраста, уже достиг какого-то совершеннолетия и зрелости. И вот это вот у тебя день валяния в стоге сена, если ты еще и нашел, с кем вообще классно будет. Так, что сегодня еще? День жажды. Не знаю, к чему это, но, возможно, если считать, что сегодня понедельник, а прошли выходные, то да, сегодня у кого-то может быть день жажды. День консервного ножа, день падающей звезды, международный день странной музыки сегодня. Да, и я, знаете, что хочу сказать? Знаю как минимум одного человека, имеющего отношение к музыке, ну, хотя, скорее, не имеющего отношения к музыке, но вот это вот его праздник, и я периодически про него вам напоминаю, конечно же, это кто? Юркис, конечно.
2: Жаль, конечно, этого добряка.
1: Вот, поздравляем Юркиса с Международным днем странной музыки. Что еще? День бизнес-наставника, день мыльный... О, день бизнес-наставника, это же бизнес-коуч, это вставать в 5 утра и умывайте лицо холодной водой, и у вас все получится. Так, что еще? День разжалования планеты Плутон. Это как что-то вообще странное. День приматологии. Ну, тут много всяких разных дней, но давайте мы в преддверии, опять-таки, того, как разыграем мы сертификат в Максимилианс, остановимся на дне рождения картофельных чипсов. Вот так. Знали, что сегодня день рождения картофельных чипсов? Готовьте ваши мессенджеры в Макс или Телеграм 922-300-1046, потому что именно туда и стоит присылать вам ответ на мой вопрос. День рождения картофельных чипсов. Да, когда-то некий американский шеф-повар, его, кстати говоря, звали Джордж Крам, он из США, он однажды нарезал картофель очень тонкими лопатиками и обжарил их в масле на эмоциях, чтобы проучить некого капризного гостя, который жаловался на слишком толстые куски жареного картофеля. Вы можете себе представить? И это блюдо неожиданно понравилось человечку. Человечка, кстати, звали Корнелиус Вандербильт. Это был такой некий богатый магнат того времени. Распсиховался, и благодаря его психам, вот хоть что-то хорошее благодаря психам произошло на планете. Придумали картофельные чипсы. Вопрос у меня такой, не будет никаких вариантов ответов, просто кто первый мне напишет, в каком году придумали чипсы, тот и станет обладателем сертификата в Макс, в Максимилианс на 3000 рублей. 922-300-1046. Пишите ваши варианты ответов. Пока послушаем музыку. Певица Рэй вместе с нами. Where is my husband?
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 19 минут в Тюмени. Продолжаем далее. Плюс вайп. Итак, прямо сейчас узнаем, кто становится победителем розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс». На связи с нами Ольга. Оля, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Так, ну слушай, ты вообще как? Вот мы сегодня говорили про картофельные чипсы. У тебя есть они свои какие-то вот такие особенные, любимые, может быть?
2: Как у всех
1: Лейс, да? Так, Лейс, свяжитесь с нами. Мы уже два раза обозначили ваш бренд, и вы ни копейки за это не заплатили. Бесплатно порекламировали. Я вообще имел в виду про вкусы, Оль, если честно.
2: А, про вкусы?
1: Да-да-да.
2: Ну, что-то сметана, зелень.
1: Сметана, зелень и всякое такое. А как ты думаешь, первые чипсы картофельные, которые когда-то на планете появились, они с каким вкусом были?
2: Может, тоже с зеленью что-то?
1: Может, что-нибудь с зеленью. Мне кажется, тогда вообще вот этому шеф-повару, который в порыве гнева и злости на недовольного гостя, знаешь, придумывал эти чипсы, так уж получилось. Мне кажется, он даже не думал о том, чем их там приправить, с чем их сделать. А это были просто первые в мире придуманные картофельные чипсы со вкусом картофеля. Вот мне кажется, там что-то плюс-минус такое было. Ну что ж, а в каком году-то это произошло, был основной вопрос у меня? 1853 год, совершенно верно. Оль, поздравляю тебя с победой. Хочется тебе заранее, куда-то буква «Р» у меня решила ненадолго покинуть рот, и вот вернулась обратно. Заранее пожелать тебе хорошего отдыха там, в Максимилианс. Ну и знаешь, новая рабочая неделя стартовала, она последняя этим летом. Отдохни или поработай, или, в общем, насладись этой неделей летней, последней, как следует.
2: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо и тебе, классных будней, счастливо, пока.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну а мы продолжаем далее. У нас впереди с вами много всего интересного заготовлено. На подходе и розыгрыш билетов в кино, а также много музыки нас ожидает. На подходе Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, дождитесь.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это...
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
10: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
11: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
12: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.27 Тюмени продолжается далее. Плюс вайп. И что мне хочется вам сказать? Ну, как правило, в это время я вам какие-нибудь новости рассказывал. И есть одна, которая вообще, ну, просто, знаете, я это такой смотришь, читаешь заголовок, думаешь, так, это приснилось мне или что? Ох, ну давайте начнем разбираться. Я не знаю. Как так бывает? Вот вроде бы есть, да, на свете хорошие, прекрасные парни, на которых стоит обратить внимание девчонкам, они такие: не, этот какой-то слишком простой, зануда, душный, он чересчур умный, он мне вообще не нравится, а вот этот злодей-негодяй, ох, как меня привлекает, что? Он какой-то вообще плохой, это мне нравится. Так вот, пожалуйста, вот вам новость. Некий житель Перми, пермяк, правильно, да, называть их, пермяк откусил девушке ногти, потому что ему не понравился ее маникюр. Я просто представляю себе ситуацию, когда, не знаю, приходит у тебя девушка откуда-нибудь с маникюра или с какой-нибудь бьюти-процедуры. Ну ладно, давайте с маникюра. Я такой: милый, смотри, какие у меня красивые ногти. Он тебе просто в руку вгрызается, как цепной пес, питбуль какой-то, и ногти тебе откусывает. Типа, нет, все не так. А если ты волосы покрасил, он что, тебе их вырвет или что? Что произойдет? Также 34-летний неадекват, и с этим я полностью согласен, оформлял на возлюбленную кредит и пытался задушить, заставил уволиться с работы и продать машину, а эти деньги забрал себе. Женщине удалось сбежать от абьюзера и подать на него в суд. И ой, он плохой, он так мне нравится. Ну что это такое? Ну, конечно, откусил девушке ногти, потому что ему не понравился ее маникюр. Это сильно. Это очень сильно. Так что, девчата, пойдете в следующий раз, я не знаю, если у вас есть вторая половинка, пойдете в следующий раз делать маникюр и очень хорошо подумайте, да? Это просто трэш какой-то. Откуда эти люди берутся? Да, слов нету. Еще одна вот вам новость в копилку. Зумеры еще одно слово превратили в оскорбление. Полиэстер или полиэстер, как, кстати, правильно? Я, честно говоря, не знаю ударение в этом слове верное. Давайте посмотрим. Полиэстер, ударение. Как правильно? Полиэстер на «э», на букву «э». Так как слово пришло из английского языка, где ударение падает на гласную в корне. Вариант с ударением на последний слог считается ошибочным, хотя иногда встречается разговор вещи. Короче, полиэстер. Полиэстер, так называют все дешевое и ненастоящее. В соцсетях набирает популярность слово полиэстер как универсальное оскорбление для людей, вещей и контента, которые выглядят низкокачественно, безлико и неаутентично. Например, полиэстер лайфстайл — это показная жизнь блогеров, которые притворяются успешными. Термин начал распространяться в 2025 году через полиэстер эдитс, дешевые видеонарезки с быстрой сменой кадров и яркими эффектами. И связав эту новость и предыдущую, возможно, когда она пришла с маникюра, то он выкрикнул: полиэстер маникюр! И началось.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Легенды мировой музыкальной индустрии вместе с нами. Голос вы ее слышите, музыку его вы слышите. Мадонна и Мартин Гаррикс. Ваше внимание во всей красе. Ох, как круто это звучит. Вообще, Мадонне, я удивляюсь, ей, по-моему, уже там 60 с лишним, или до 60, что-то такое. Она, посмотрите, до сих пор действующая музыкантка, артистка, и продолжает выпускать свои треки. Один из этих мы с вами слышим, «Бизар» называется он, но в Тюмени уже 12:36, и мы с вами тем временем медленно, но верно продолжаем.
1: Вайб. Плюс вайб. На Красной Армии.
0: Да, совершенно верно. Продолжаем «Плюс вайп» на Красной Армии. Прямо сейчас разыграем билеты в кино. И вот каким образом сделаем это. Сегодня, 24 августа, если вдруг вы не знали, день рождения у одного из талантливых диджеев современности. Его зовут Алан Уокер. Это англо-норвежский музыкальный продюсер, диджей. И вопрос у меня совершенно простой. Дальше включу два трека. Какой из них спродюсировал Алан Уокер? Скажите мне, первый или второй, собственно говоря? Может быть, вот этот. Или может вот этот? Повторюсь, какой из этих двух треков спродюсировал диджей Алан Уокер? Пишите 922-300-104.6. Послушаем Кайга и Макса Макнауна, потом подведем итоги.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22 градуса, на улице ясно, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, вечером плюс 21, ночью плюс 16, будет облачно с прояснениями.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
1: Реклама.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: А другие? Ну, ждут доставку.
6: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Квест перед 1 сентября «Как успеть все купить и ничего не забыть?» Оформите предзаказ на красивый букет в цветочной мастерской «Волшебно» и спите спокойно. Большой выбор цветов и оформлений. Готовые букеты специально ко Дню знаний от 800 рублей. «Волшебно» – букеты, собранные с любовью. Ищите нас в 2GIS.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 43 минуты. Мы подводим итоги розыгрыша в билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. И по всем вот этим, знаете, прелестям связи не получилось у нас сегодня связаться с нашим победителем. Но я так скажу, Роман его зовут. Номер 8794 заканчивается. Роман, поздравляем тебя. Но и, к сожалению, не можем услышать твой голос, потому что, опять-таки, связь не позволила это сделать. Человек находится в пути, едет где-то по дороге, где вот она вот обрывается. Несколько раз у нас не получилось нормально поговорить, поэтому, но мы договорились, что заочно ему передадим привет. Ну, а вообще, еще раз напомню, что сегодня 24 августа, день рождения у одного из диджеев планеты, его зовут Алан Уокер, и вопрос мой заключался в том, какой из двух треков спродюсировал Алан Уокер. Было два варианта ответа у меня. Вот этот вот. Или, может быть, вот этот. Ну и буквально молниеносный ответ нам от Романа прилетел, что да, именно вот этот вот трек, это трек, спродюсированный Аланом Уокером. Это Алан Уокер, Изабелла Мелфон и Кэтрин О'Райан, Broken Strings, недавно отшумевшие этим летом. Но и, в общем-то, поздравляем мы Рому с победой. Да, первый трек-то что, если, мало ли, вдруг необходима эта информация. Calvin Harris, Rag & Bone Man, это был Giant, тоже хит. Образца, по-моему, 2020... какого года? Я не знаю, 22-го, наверное, плюс-минус, может быть, или 1-го. Но да ладно, оставим эти рассуждения. Пройдемте далее, я вас приглашаю слушать музыку еще прямо сейчас вместе с нами Magical Marfa.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: только что в Тюмени 12 часов и 48. Марфа, вы помните, да, насколько часто можно было услышать эту песню в годы своего вообще прям пика, своего прайма? Этот трек, конечно, оставлял неизгладимое впечатление. На меня, если честно, он до сих пор такое впечатление и оказывает. Вот честно говорю. Настолько, что я даже в очередной раз решил задуматься, а что там группа Magic Cool, как у них дела вообще? И нашел их общество ВКонтакте. Ничего, существует, пишут новые песни. Вот вы пока там нас слушаете, я параллельно за эфиром послушаю, что там новенького Magic Cool представили. Действующая группа, организовывают выступления, ездят. Ребята молодцы. Честно говоря, может быть, сейчас посмотрим, что они там нового понавыпускали. Что-нибудь и сюда на Красной Армии добавим тоже. Пока, тем временем, предлагаю продолжить слушать музыку. Я это всегда, этот тезис проговариваю. Не останавливаемся. Тем более до финала часа много всего интересного нас здесь ждет. Подтянется Jonas Blue с треком Girl. До этого звонкий невероятно. Но и диджей-дуэт Fastboy Music Sounds уже через 3 минуты ровно. Плюс вайб потихонечку подходит к своему завершению, но, тем не менее, день продолжается. И жизнь.
1: Прогноз погоды.
0: В Тюмени сегодня до плюс 23, прямо сейчас сообщает нам Яндекс.Погода. На улице ясно, вечером до плюс 21 облачно, ночью плюс 16 будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51 87 37.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
5: «Секвойя парк», веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66

здесь, на Красной Армии. Трек, который называется «Girl». Ну что ж, мы с вами подобрались к самому заветному времени любого рабочего дня. Я вам об этом частенько напоминаю, что пора обедать. Хотя многие, кстати, да, с 12 до часу, по-моему, обычно обедают. Но, не знаю, у нас как-то в офисе вот так принято, с 13 до 2. Естественно, конечно же, так как я в это время в эфире, то я позволяю себе пообедать чуть позднее. Но, тем не менее, всем своим коллегам, всем тем, кто меня слышит сейчас в разных городах, в разных местах, здесь, в Тюмени, всем хочу пожелать отличного дня, потрясающего, легкого, светлого и великолепного, конечно же. Пусть все у вас сегодня и всегда будет исключительно хорошо. Ну а мы с вами постепенно отправляемся за границу нового часа. Там нас ожидает не меньшее количество самых разнообразных хитов. Так что добро пожаловать. 13.00 в Тюмени. Продолжается этот первый рабочий день последней недели августа. Я не знаю, для чего всегда вот это вот подчеркиваю, но тем не менее, давайте-ка продолжим далее вместе этот путь.

по-моему, недавно отпраздновал день рождения, не помню. Вместе с ним певица Кайза, помните вот эта, которая... Вот эта песня была. I Can't Wait, совместный хит у них только что здесь прозвучал. 13 часов и 10 минут в Тюмени. Слушайте, продолжаем далее мы этот день. Первый рабочий день последней недели рабочей августа. И я к вам сразу с новостями. Знаете, почему я заговорил про последнюю неделю августа и лета в целом? Потому что впереди новый учебный год, новый деловой сезон. С 1 сентября дети в школу пойдут. И тут их ждет нововведение от Минпросвещения РФ. С 1 сентября во всех российских школах заменят обычные звонки на песни Дениса Майданова и других исполнителей, рассказали Минпросвещение РФ. Среди них «Дважды 2-4», а также современная «Песня первых», это название, если что. «Песня первых» Дениса Майданова в исполнении автора. Для ребят, которые впервые сядут за парту, будут звучать первоклашка, а завершит сентябрьскую подборку одна из самых известных композиций «Песня учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля, говорится в сообщении министерства. И знаете, что теперь будет происходить? Теперь вот сидят дети, да, и раньше же как было? Вот начинает звенеть звонок, и учитель какую фразу говорил? Фирменную самую. Куда пошли? Звонок для учителя. А сейчас что будет? Куда пошли? Майданов для учителя. Так? Или это... Ну, ладно. Без комментариев, как всегда. Все вам на подумать.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами Джоэл Кори Виспро. Этот и многие другие хиты здесь на Красной Армии через 2.5 минуты.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС Грутвинь, ОГРН 107-720-35-866-8-16+.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОС, ЗПС, ФЗО, чипная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: пробки на дорогах.
1: Какие никакие, но они имеются. 3 балла пробки. Местами затруднения сообщают Яндекс.Карты. Герцена, Малыгина, Таймырская, от Камышинской до Мельникайте. 12 минут 50 лет октября от Профсоюза до Пермякова и от Севастопольской до Немцова. По 12 минут Мельникайте, Джиглёвский, Таймырский тоже стоит 11 минут. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Внимание!

0: тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем очень крутой хит. Это Slater, Dance. Это так ожидает нас с вами уже через 2 минуты. Никуда не уходи.
3: Реклама.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не
7: офята. И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
8: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
9: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
10: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди на Красной Армии Нептуник. Вот и... Это и многое другое уже скоро здесь, на Красной Армии. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Гиядзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Замените стекла в моей машине.
11: Какой у вас автомобиль?
10: Современный.
11: Конечно, заменим.
12: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Финале этого часа на Красной Армии. Эйф, Meet Me in the Dark называется. Что-то там встретимся в темноте. Встречаясь в темноте. И мне нравится, что следующая она, моя встреча, она явно не темнотой происходит, а наоборот, потому что нам нужно день продолжать. И кто, как никто другой, знает все об этом сегменте. Марья.
1: Можно и так.
0: Марья,
1: Машенька, Машуля, все это я.
0: Марья Бакута появилась здесь, в этой студии. Мне кажется, ты меня сейчас каким-нибудь тоже таким коверканным.
1: Нет, все хорошо, Антон.
0: Назови меня.
1: Ну, давай Антонио, мне нравится тебя так называть.
0: Антоха.
1: Быстренько вспомни свою любимую компьютерную игру. Вот быстренько.
0: Ну, GTA.
1: GTA? Ты до сих

0: пор в нее играешь?
1: Нет.
0: Ну как же, первые там 40 лет жизни мальчика самые сложные. Уже все отболело. Ну, расскажу вам впереди, какую классную игру придумал тюменец.
1: Вот прям
0: в следующем часе расскажу. Да, погнали.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. В Тюмени почти 14. Да, всем большой привет, это я, Маша Бакута, мы с вами встречаем рабочий денек понедельника, а может быть вы и отдыхаете. В общем, в любом случае на работе и отдыхать можно, играя в компьютер. А расскажу, какую игру сделать умеет впереди.

армии Богдан Медведев и его Broken Heart. Ну, кстати, вот каждый из нас вспоминает момент, когда у него было поломано, поломка какая-то в сердечке. Тем более, что на нас опять влияют космические там движения. Так что вполне нормально, что вы вспоминаете бывших. Но есть еще более древние воспоминания. Например, какой была Тюмень в 90-е. Вот только представьте, каждый из вас помнит какой-то свой любимый уголок. А у нас есть тюменец Виталий Придеин, который сделал целую игру про Тюмень 90-х. Там можно проходить разные испытания, разбираться с пропажей своих друзей и постепенно ввязываться в разборки с местными бандами. Ну и, конечно, все это подкрепляется всякими разными картинками, визуальным рядом, который изображает нам Тюмень 90-х. Ну, по-моему, атмосферно, прикольно, стоит попробовать. И, конечно же, аплодисменты нашим талантливым тюменцам летят. Ну, а мы с вами тоже будем вдохновляться на свершение этого дня, вдохновляться красивой Тюменью уже 2030-х. Боже, какие мы с вами взрослые! Ну, а впереди у нас молодые, всегда красивые, Серебро, Fast Boy, Holy Flame, Iowa Dose. Все это прямо по курсу. Будь рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ловим лучи не только погодные, но и музыкальные вместе с Мерк и Кремонт и их партенопе. Уже через пару минут будь рядом.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Вайп, вайп, плюс вайп.

0: билеты в кино, не пропусти.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
3: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Шоу Гейрадзе. Вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, к вечеру сегодня плюс 16 и никаких осадков, завтра днем также без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Талантливая Мэри Гу и, как всегда, шедевр «Настоящие». Тоже будет здесь, на Красной Армии, уже через пару минут послушаем этот классный хит.
3: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
5: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.

На Красной Армии настоящие летние вайбы дарит нам Хьюгл со своим Джамайкой. Ну а где бы мы с вами ни находились, Красная Армия всегда здесь, всегда рядышком. Ловите нас, пожалуйста, на 104.6 FM. У нас есть мобильное приложение Red Army, сайт redarmy.fm, наш ВК-канал и наше сообщество ВКонтакте «Радио Красная Армия». Welcome, добро пожаловать. Мы всегда поможем и подарим отличную музыку, классное настроение и расскажем обо всех потрясающих историях, которые происходят буквально здесь с нами рядом. Ну а мы с вами движемся дальше. Впереди очень романтичная вещица от моей Мишели и ЛСП, также Карлита, Софи Такер. Все это прямо по курсу. Будь рядом и делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, к вечеру сегодня плюс 16 и никаких осадков, завтра днем также без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтики хулиган Ваня Дмитриенко, кажется, разбил градусник и дарит нам трек «Ртуть». Ну, конечно, разбил градусник нашего сердечка. Послушаем его через пару минут. Будь рядом.
0: Реклама.

0: пятница. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
0: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени уже почти 15. Всем большой привет! И это снова я, Маша Бакута. И в понедельник мы с вами говорим о нашем любимом сада-огорода. Так что достаем свои баклажанчики, тыковки. А зачем? Расскажу впереди.

На Красной Армии Джонни, помню, ох, и я тоже помню, как каждую осень у нас с вами происходит обмен кабачками, и уже не за горами этот момент, но есть классные новости. Если вдруг у вас урожайное выдалось лето, и слишком много всего осталось, чтобы не создавать вот этот круговорот урожая в природе, в нашем Тюменском Сосновом Бару с удовольствием примут ваши овощи, ваши фрукты, вашу зелень, все это пригодится для, в том числе, яков, зубров, верблюдов, коз и других обитателей зоопарка. Поэтому давайте сделаем что-то приятное, полезное для наших тюменских зверушек. Присоединяйтесь к этой доброй акции. Ну и поможет нам, конечно, любимая музыка. Бруно Марс, Зиверт, Эвер и Директор Илс. Все это впереди. Так что делай громче и настраивайся на хороший продуктивный понедельник.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Покачаем немного бедрами под самый летний хит «Отрава Алехандро» и «Уиски Понго». Летнее настроение точно нас еще не отпускает, так что лови через пару минут здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Захар!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая танцевальная вещица там, где рассвет, от Филатов, Кэрос и СТ. Ну, очень вайповая вещичка. Лови через пару минут здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
6: Все для школы.
7: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал Озером за школу Лиры с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
11: Застройщик ООО «ЗСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
12: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
13: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: Накрыт.

Вокал Халид и их Dive Into Me. Ну, просто золотой стандарт здесь, на Красной Армии. Кстати, что касается золотых стандартов, то шоу плюс вайб, пожалуйста, каждый будний день с 12 до 13 часов дарит вам, ну, прекрасные подарки. Например, на этой неделе можно получить поход в ресторан на кругленькую сумму. Там вам подарят сертификат. Антон Колев у нас мистер щедрость. Поэтому присоединяйтесь каждый будний день с 12 часов. И да пребудет с вами удача и сила. Ну а мы, конечно же, движемся далее. Сил нам добавит в том числе музыкальное подкрепление. Джонас Блю, Мальбек, Сюзанна. Все это прямо по курсу.

Тюмени 16 часов. Всем огромный привет, это я, Маша Бакута. У нас с вами понедельник в самом разгаре, а мы с вами вновь засветились в кое-каком рейтинге. В каком, расскажу впереди.

вами и Snoop Dogg, The Pussycat Dolls и их Buttons. Ну, просто классика здесь прозвучала только что. Но, кстати, что касается классики уже в фильмах, Человек-паук, тот самый легендарный, долгожданный, уже вышел на экраны. В Тюмени можно посмотреть предсеансы. Многие уже это сделали. И, кстати, Тюменская область заняла 24 место среди регионов по интересу к Человеку-пауку, обогнав Красноярский край, Якутию, Свердловскую область, Новосибирскую область. Причем самый главный фанат Человека-паука в Тюмени – это мужчина от 25 до 44 лет. Вот такие у нас данные исследований. Ну, как говорится, первые 40 лет жизни мальчика самые, может быть, интересные в данном случае. Поэтому идем в кино, берем с собой попкорн, садимся на последний ряд, и неважно, смотрим мы, не смотрим, пусть у вас будет максимально кайфовый поход в кино. Давно мы не ходили, давайте себя порадуем. Ну и начнем с музыкальной радости. The Bauza, Arctic Asti, все это прям по курсу. Настраиваемся на классный вечер понедельника.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мари Краймбрери и извечный женский вопрос. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два.
1: Ну что, допрос с пристрастием устроит нам Мари Краймбрери уже

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: 50.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, к вечеру сегодня плюс 16 и никаких осадков, завтра днем также без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Один из самых романтичных треков здесь на Красной Армии на ресницах от градусов. А почему бы не замедлиться и не устроить романтик себе или своей любимке уже через пару минут с помощью Красной Армии?
0: Реклама.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-40. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной Армии Канье Уэст и его Flashing Lights. Одна из самых кинематографичных историй. Ну вот, кстати, что касается эпичного, кинематографичного, заходите к нам на Красную Армию на сайт redarmy.fm или в наше сообщество Радио Красная Армия ВКонтакте. Смотрите новинки музыкальные, добавляйте себе и, пожалуйста, выхаживайте с работы на работу, из машины в машину. В общем, вы главный герой своего собственного фильма. Ну и, конечно же, мы будем подкидывать еще больше таких дров в нашу музыкальную печь. Time Impala, Jenny, Баста, моя Мишель, это прям по курсу. Делай громче и вышагивай.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25, к вечеру сегодня плюс 16 и никаких осадков, завтра днем также без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: AVE и очень танцевальная вещица «Meet Me in the Dark». Ну, просто что-то идеальное, чтобы сделать погромче, смотаться куда-нибудь пораньше и устроить себе что-нибудь приятное. Уже через пару минут ловите эти вайбы у нас здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmy

7701. Всем огромный привет, это я, Маша Бакута, и мы с вами потихонечку встречаем вечер понедельника. Совсем скоро все придем домой, а у кого-то дома еще питомцы. А что они у вас понимают, будем обсуждать впереди.

вами невозможный красавчик, Holiday Boy. Причем и внешне, и голосом. Ну, покоряет все женские сердца. Обожаю. Мой самый любимый мужской голос на российской эстраде точно. Ну, а что касается наших любимых пушистиков, это я уже говорю про наших любимчиков, которые живут у нас дома. И сегодня все после работы придут и будут уже видеть довольные мордашки, которые скучали весь день без вас. Это я, конечно же, про ваших котиков, собачек. Оказывается, кошки могут запоминать более 40 слов. Они понимают свое имя, команды, вполне конкретные просьбы, так говорят специалисты, так что если вы что-то говорите коту, а он смотрит на вас и молчит, он точно все понял, просто не считает нужным вам отвечать. Ну а мы здесь на Красной Армии всегда в коннекте, у нас классная музыка впереди, очень много классных дуэтов, Биби Рекса, Дэвид Гетта, Диджей Грув, Филатов Кэрос и Гвен Стефани, все это прямо по курсу, так что делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Отправимся на Манхэттен вместе с Карлитой и Софи Такер. Ну что, ловим вот такие музыкальные вайбы. Совсем скоро, через 2 минуты, здесь, на Красной Армии.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис» – собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу – скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис» – мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: Нак.

0: Красной Армии новости в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. Тюменец создал компьютерную игру о родном городе 90-х. Криминальный авторитет по прозвищу Алик узнает о гибели своих друзей и начинает войну, которая столкнет его с бандами всего города. Все это виртуальный мир новой игры «Алик», пишет «Тюменское время». Над игрой житель работал в одиночку 6 лет, без команды и без издателя, параллельно с основной работой. По его собственным подсчетам, на проект ушло около 350 тысяч рублей личных средств. На днях игра вышла на цифровом маркетплейсе. 70 тысяч тюменских семей получили региональный мат-капитал, об этом сообщает Тюменская область сегодня. Около 30 тысяч семей получили поддержку в виде регионального материнского капитала при рождении первого ребенка. Еще 43 тысячи на третьего и последующих детей. Тюменская область – один из немногих субъектов, где материальную поддержку можно получить уже при рождении первого малыша. Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей, на третьего и последующих детей – 100 тысяч рублей. Тюменцев предупредили о риске падения ступени ракеты-носителя на территорию Тюменской области. Речь идет о безлюдных местах в Уватском округе. Ожидается, что запуск ракеты состоится уже в ближайшие дни, пишет 72.ru. Траектория полета космического аппарата, вероятно, будет проходить над регионом, а отделяющиеся элементы конструкции могут быть сброшены на территорию муниципалитета. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как нам сообщают Яндекс.Карты, в эти минуты пробки на Мельникайте от Жигулевской до Республики, также на Осипенко 50 лет Октября от Немцова до Холодильной и на Мельникайте от Широтной до Федюнинского. Всем удачи в пути!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, «Джили Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна классная работа от Джоэл Кори «Whisper». Ловите уже через пару минут.
5: Реклама.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
6: А другие?
7: А другие ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
9: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
10: Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Заходи!

0: 50.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

вами Gorgon City, Imagination. И вот, кстати, многие свое воображение, то есть Imagination, используют для того, чтобы там продумывать себе какие-то трек-листы для бега, например, для прогулки, для вечеринки, еще для чего-нибудь. Ну, а зачем же включать голову, когда ее можно выключить и довериться просто Красной Армии? Скачивайте наше мобильное приложение «Красная Армия», включайте в любой точке Земли. У нас есть слушатели вообще в разных странах, с удовольствием они это делают. И вас я тоже приглашаю использовать наше мобильное приложение во всех случаях своей классной жизни. В спортзале, на природе, дома, в машине. Мы вам тоже всегда рады. Ну и впереди у нас очень классные музыкальные вещицы от Люси Чеботиной, Маршмеллоу, Португалз Мэн. Все это прямо по курсу. Будь рядом, делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эффектная группа «Серебро» и их «Смотри, но не трогай». Лови уже через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
6: только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Части в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
11: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
14: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии Дэнс и Слайер. И вот он, наш Слайер Красной Армии, Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Привет, привет. Интересно представила. Слушай, новость прикольная. Семейная пара обожает играть в песочнице. Но не просто, знаешь, там с лопатками сидят, сделали это очень по-взрослому.
0: Вот такие нынче ролевые игры.
1: Нет, нет, нет.
0: Так, а что там?
1: В общем, у них есть экскаватор, масштаб 1 к 14, и грузовой автомобиль. То есть они грузят песок. То есть, представляешь, взрослая пара после работы приходит в песочницу и работает еще. Ну, то есть они грузят песок, перевозят и вот так вот веселятся. 1.14, это так-то круто вообще.
0: Ну, слушай, у всех свои развлечения, лишь бы не плакали. Если они счастливы, мы за них очень рады.
1: Согласен.
0: А если им еще приплачивают за это настройки?
1: Было бы здорово. Но вообще, наверное, контент они будут завозить какой-то.
0: Я думаю, что ты тоже завезешь нам очень классный контент. Уже готов это сделать, по глазам вижу.
1: Да.
0: Так что давай врываться в следующий час.
1: Поехали. 6 часов в Тюмени. Ну что ж, пережили рабочий понедельник. Далее дела только не рабочие, только классная музыка. Леони Калум, Скотт Стей. И прямо сейчас DJ Гоха, пластинка Мичико.

Красной армии Леони Калум, Скотт с пластинкой «Stay» в переводе «Останься». Нам же предлагаю не задерживаться на работе, двигаться дальше в сторону отдыха. Ну и вернемся немного к новости. Семейная пара обожает играть в песочнице. Для этого у них есть миниатюрный экскаватор и грузовик. Машинки в осознанном масштабе 1:14 управляются специальным пультом. Обе игрушки спокойно ездят по пересеченной местности и отлично выполняют свои функции. Экскаватор загружает стройматериалы, а грузовик перевозит их. Если вдруг вы думали, как можно оригинально провести время со своей второй половинкой, то вот, пожалуйста, отличный вариант. Главное, чтобы второй половинке это нравилось. Ну, а нам, мужикам, с удовольствием, мне кажется, мы бы позалипали в такую игрушку. Далее мы будем залипать в отличную музыку. Ее у нас предостаточно. Teddy Swims, Mr. Know-It-All на подходе. И прямо сейчас Good Charlotte, I Just Wanna Leap. Тем не менее 18:09. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит вещица Партена П. Мерк и Кремонт. Через 3 минуты ровно на Красной Армии. Ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. N+. Верь опыту. Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-CS-75+, 2024 модельного года. Неофита.
8: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57-57-57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
7: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неофита. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: с выпуском новостей. В студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. До премьеры фильма «Романовы. Преданность и предательство» в Тюмени остался месяц. Кинокартину покажут 23 сентября, пишет Тюменская область сегодня. А на следующий день она выйдет в прокат в кинотеатрах по всей России. Лента охватывает события в период с 1912 по 1918 годы, в том числе хронику Первой мировой войны и драму семьи последнего императора. В основу фильма лег одноименный роман тюменского писателя Сергея Козлова. Часть съемок проходила в Тобольске. Спасатели и волонтеры напомнят жителям Тюменской области о правилах безопасности у воды во время третьего этапа профилактической акции «Вода. Безопасная территория». Ее проведут в регионе с 24 по 30 августа, сообщили в областном управлении МЧС. В этот период пройдут усиленные профилактические патрули в местах отдыха возле водоемов, а в пришкольных и загородных лагерях будут идти познавательные занятия о правилах безопасного поведения на воде. В Тюмени круглую баню продадут частные руки. Об этом УРАРУ рассказали в городской администрации. После приобретения объекта собственник должен разработать проектную документацию, выполнить ремонтно-реставрационные работы в соответствии с охранным обязательством объекта культурного наследия. Ранее внутри хотели открыть первый в городе планетарий, однако специалисты пришли к выводу, что провести необходимые работы без повреждения здания невозможно. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии музыка.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дорога в Тюмени загружена на 5 баллов. Небольшие затруднения на Мельникайте от Жигулевской до Республики. Время проезда 15 минут. И также 15 постоим на Осипенко 50-летия октября от Немцова до Холодильной. Остальные затруднения не более 12 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Внимание, автовладельцы Тюмени! В «Автограде» стартовала грандиозная распродажа автомобилей. Цены ниже себестоимости. Например, кроссоверы «Белджи» от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Количество машин ограничено складом. Приезжайте. Республики 278. Звоните 29400. Акция действует только до 30 августа 2026 года. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит яркая пластинка «Ту Корозон». Это «Пнау» и «The Warning». Полностью послушаем всего через полторы минуты.
0: Реклама.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
4: А другие?
5: Ждут доставку.
0: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Захар!

0: 150.
1: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Мэри Гу на Красной Армии с темой «Настоящий». Завтра с 7 до 10 вполне себе настоящая Яна и настоящий Саша. Увидишь их, точнее, услышишь на радио «Красная Армия». Обязательно присоединяйся к утреннему шоу «Ред». Поднимай себе настроение. Кстати, если вдруг хочешь в кино, то, пожалуйста, билеты у ребят завтра будут. Так что присоединяйся, наслаждайся утром в полной мере. Ну и далее насладимся историей «Винтаж Ева». И прямо сейчас появится Бауэр с пластинкой «Calling Out For You». В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу безоблачно, плюс 24 градуса. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку «Slow Down». Это «Дивек». Этот крутой саунд появится на Красной Армии всего через 2 минуты.
0: Реклама.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Вайб. Вайб. Плюс вайб. На

Красная армия. Just when you think you've finally let go.

Тюмени 7 часов. И в нашем городе на дорогах все спокойно, всего 4 балла. Есть небольшое затруднение на Таймырской, Малыгина и Герцена. В остальном все в полном порядке. И далее еще и отличная история Мии Бойки «Экспонат».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ever и Directorial с пластинкой «Давай на самый верх». Ну, а я хочу рассказать про небольшие изменения, которые ждут нас в пятницу. Теперь главный тюменский чарт «Выборка» стартует в 18.00 с 6 часов до 7. Обязательно присоединяйся. Ну, а дэнс-шоу «Партизан» продлится на час. Теперь его можно будет послушать с 8 вечера и до полуночи. Так что не пропускай волшебный пятничный вечер. Далее, кстати, тоже не пропускай Люсь Чеботину, «Триггер» уже скоро. И прямо сейчас появится The Bose с пластинкой «Magnetic». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем легкого вечера.

0: ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Оценка 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Радзе, сказка.
6: 51 87 37.
7: Категория 0+. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: не армии.
1: Реклама.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
5: «Секвойя парк» – веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

3, но не трогай. Ну а завтра рекомендую подключиться к Красной Армии прямо с самого утра, потому что Яна и Саш Самойлов появятся здесь, на Красной Армии, чтобы поднять тебе настроение. Утреннее шоу «Рэд» всегда этим занимается по будням на Красной Армии с 7 до 10. Ну и кроме того, тебя ждут подарки. Все это будет завтра. Ну а сегодня у нас в планах отличная музыка. Так что далее, лови историю 8901, Ольга Серябкина, Дима Урих. И прямо сейчас вспомним такую вещицу, как Big City Life от Motafix. В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем приятного вечера.

8 вечера в Тюмени. И мы продолжаем расслабляться в ритме любимой музыки. Далее нам споют Arctic Asti. Бриллианты уже сейчас. Насладимся историей Meet Me in the Dark от Davey.

На Красной Армии только что Артик и Асти с пластинкой «Бриллиант». Ну а завтрашний полуденный бриллиант все так же в силе. Я имею в виду, конечно же, программу «Плюс Вайб». Присоединяйся. Присоединяйся обязательно с 12 до часу. Сделай свой день немножечко ярче. Рекомендую даже взять перерыв, чтобы насладиться не только хорошей музыкой, но еще и

0: Красной армии менее чем через 3 минуты.
1: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем романтичную историю «Если я буду танцевать». Басты «Моя Мишель». Через полторы минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии только что Дэвид Гетта, Сэм Мартин с пластинкой Dangerous в переводе «Опасный». В нашей же группе во ВКонтакте все безопасно. Кроме того, еще и познавательно. Делимся с тобой свежими новостями нашего города. И не только, так что обязательно заглядывай. Будем тебе рады.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
10: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени 22 часа.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Эти все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.